За этой спокойной внешностью, за этим образом певца сегодняшнего рока, хард-рока, горячее сердце художника, человека, который с нами заодно. Он хочет только одного, того, чего и мы хотим. Чтобы мир, наш мир не взорвался от глупости, от глупости.